Ты расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя.

глазах не видно света, да что ты несешь? Ты говоришь, что изменился, может, просто подрос. Твои слова и нотации доводят лишь до слез твоих. Хватит

0: Местное время 4 утра.
1: Ты на него так смотришь, наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок, сбежать от расставания, нажать на курок.

0: Весь город на одной волне.
1: На плечи мои упадет твоя тень, где балует лунный свет.

Она хочет забыться. Но незнакомые лица. А девочка хочет.

будто контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, крутого обрыва вниз головой, наверное, так проще казалось, динамики громче толкнулись.

0: эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.
1: Местное время 6 часов.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Волга» будут дешевле аналогов марки «Джили». Кроссовер «Волга К40» будет стоить от 2 миллионов 700 тысяч, седан C50 – от 2 миллионов 900. Самый крупный кроссовер К50 – от 4 миллионов 200 тысяч. Аналогичные модели «Джили» – «Preface», «Атлас» и «Манджаро» – на 400-700 тысяч дороже. «АвтоВАЗ» анонсировал вторую модель коммерческой марки «СКМ». Фургоны и микроавтобусы «М9» поступят в продажу осенью. По габаритам и грузоподъемности они крупнее уже представленных «М7» и ближе к «Газели». Сделаны на базе «Ивэко» для китайского рынка. Оснащены передним приводом и дизельным турбодвигателем. В линейке есть версия на автомате. «Москвич» новой М-серии пока не пользуется большим спросом у покупателей. Весной на учет вставали чуть больше сотни экземпляров обеих моделей в месяц. Для сравнения, более дешевых кроссоверов «Москвич-3» в апреле продали 800 штук. На заводе отреагировали на статистику сообщениями, что спрос постепенно растет. Машины выпускают по плану. Недавно в России стартовали продажи Diple G318. Это люксовый гибридный кроссовер от концерна Чанган. Он оснащен пневмоподвеской и хорошо подготовлен для плохих дорог. В отличие от многих конкурентов, его выпускают в России. Это позитивно сказывается на цене – от 5 миллионов 600 тысяч рублей. Подробнее в тест-драйве нового Diple G318 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Белее ночи». Выбеленные джинсы назвали самой модной моделью лета. Стилисты заметили, что светлые брюки из денима появились в новых коллекциях многих как люксовых брендов, так и среди масс-маркета. Кроме того, особое внимание выбеленным джинсам уделил креативный директор модного дома Dior Джонатан Андерсон. Он представил сразу несколько подобных брюк, в которых на показе уже заметили певицу Майли Сайрус. Дизайнеры же называют эту трендовую модель расслабленной и базовой, поэтому к ней подойдут предметы гардероба практически любого стиля. Выбеленные джинсы будут выигрышно смотреться как с кедами, так и с балетками или же обувью на низком каблуке. Тем временем у зумеров сейчас в тренде длинные джинсы прямого кроя в сочетании с балетками, сандалиями на массивном каблуке и шелковым топом оливкового оттенка. Вдохновиться на создание своего практичного эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни, по доступным ценам. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer», широкий размерный ряд и даже большие размеры, до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви, летние коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Регина Ботини». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Я не твоя.

0: Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьком.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
4: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
3: Внимание! Правильный ответ.
5: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
6: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
3: Вот это CityLink!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я с тобой.

больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные переписки. Ты же знаешь, они самые искренние. Ты меня в клочья, я тебя молча прошу, звони мне.

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Ее тело растаяло. Мы расставили все по местам, но нам нужен бардак. Я влюбился в породу. На полу микрофон мой. Я курю сигареты с ментом.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.
1: Местное радио.
2: Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Когда лучше, зимой или летом?
3: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд» и доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукши». Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-4486. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». НН 100-401-9406, ОГРН 119-001-001-663. Комсервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-100-68-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, да и мне уже все равно. Для тебя моя

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: ночи начинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем. Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: И снова о карасе. В июне эта рыба практически во всех водоемах держится поближе к границе водной растительности. Любимые растения карася – это водяные лилии, кубышки, кувшинки и камыш. На больших речных заливах и крупных водоемах со спокойной водой карась в июне обитает на глубине более 1,5 метров. Этой рыбе нравится слабое течение или его отсутствие. Также карась не любит слишком уж теплую воду. В жару рыба перемещается в тень. Следовательно, карась в июне активно кормится только в вечернюю или утреннюю пору. Чаще всего в июне карась ловится на поплавочные снасти или донки. Июньского карася многие ловят на хлопья геркулеса, распаренную перловку, тесто, манную болтушку и хлебный мякиш. Крупный карась в июне является более консервативным. Может прихватить и червячка, или бутерброды с ним.
3: Не клюет.
2: Хоть сейчас карась и довольно сговорчив, но и у него случаются некие критические дни, когда с ним сложно договориться. Но есть и на него некое секретное оружие, и не одно. Сегодня расскажем о фитосредстве, то есть надо запастись ароматной травкой под названием чабрец. Если самим этой травкой запастись затруднительно, то можно и на рынке прикупить, или в аптеке. Затем все это измельчить и сделать отвар в виде очень густой кашицы. Червей в этом зелье надо продержать несколько часов. После этого караси выстраиваются на раздачу к червячку, как мужья в парфюмерный отдел перед 8 марта.
3: Ух, хорошо.
2: Собираясь на рыбалку, вы, разумеется, учитываете советы друзей, ловивших рыбу там, куда вы направляетесь, и какую насадку она предпочитает. Только надо иметь в виду вот что. Из 4 вкусовых ощущений, которые может воспринимать человек, рыба ощущает только 3 – кислое, сладкое и соленое. Ощущают это рыбы при помощи высокочувствительных сосочков, находящихся в полости рта. Так что учитывайте это, приготавливая насадку. А на сегодня все. Ни хвоста, ни чешуи.
0: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Дорогой, едем на дачу? Все в силе?
4: Да, все в силе.
3: Газонокосилку собирались на участок купить? Все в силе?
4: Все в силе.
3: Мангалы и уголь для шашлыков? Все в силе?
4: Все в силе.
3: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
4: Хе, все в силе. Уже купил и спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
3: Все в силе.
1: Магазины «Сила» для дачи и отдыха. Все в силе.
3: Все в силе.
4: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Костомукше накануне торжественно открыли отделение неврологии. Теперь это самостоятельная служба по оказанию специализированной неврологической помощи. Заведующим отделением неврологии назначен Николай Королев, бывший костомукшанин, который после завершения ординатуры вернулся в родной город, пишет 64-я параллель. Сейчас в новом отделении 16 коек, 11 из них – это первичный сосудистый центр, где оказывается помощь больным с острым нарушением мозгового кровообращения. Также открытые койки общей неврологии. Там обследуются и получают лечение пациенты с заболеваниями позвоночника, нейродегенеративными заболеваниями, пациенты с последствиями перенесенного инсульта, черепно-мозговой травмы, с опухолями головного мозга, ДЦП. Создание нового подразделения – один из первых этапов комплексного плана развития межрайонной больницы номер один. Сад памяти. Международную акцию по лесовосстановлению провели в Костомукше уже в седьмой раз. В этом году событие состоялось 29 мая. На делянке Ладвозерского участкового лесничества добровольцы с сотрудниками Костомукшского лесничества высадили 2000 сеянцев сосны с закрытой корневой системой. Сеянцы для посадки приобрел арендатор лесного участка Сегежский ЦБК. Как прижились сеянцы, можно будет оценить уже осенью. Инженер по лесовосстановлению Костомукшского лесничества Ирина Тарбенко отметила, что с каждым годом у нас в округе лес рубят все меньше. Плохая тенденция для экономики, но хорошая для природы. Россияне теперь могут отслеживать судебные документы через госуслуги. Председатель Верховного суда России ориентировал нижестоящие инстанции на преимущественное использование электронных каналов связи. Это, по его мнению, позволит гражданам знать о судебных процессах, в которых они вовлечены, сторонам оперативно получать извещения и документы. На госуслугах запустили и книгу жалоб на Озон и Валберис. Сервис позволяет покупателям в досудебном порядке решать споры о возврате товаров и денег, а ответ от агрегатора придет в личный кабинет в течение 7 дней. Об этом рассказали в ведомстве. Эксперимент реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей». Поводом для жалобы может стать отказ в возврате товара надлежащего качества в течение 7 дней после покупки, отказ в возврате стоимости товара при его возврате в тот же срок, а также превышение срока возврата денег за отмененный заказ. Рассмотрение обращения займет до 7 календарных дней. В Костомукше расследуется уголовное дело о краже золота. Жительница одного из дачных кооперативов обнаружила, что из ее дома пропали золотые украшения на сумму более 60 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что незадолго до этого у заявительницы гостила подруга. Она жаловалась на финансовые трудности и просила денег в долг, но хозяйка не смогла ей помочь. Больше из посторонних никто в дом не заходил. Позже 45-летняя гостья созналась в краже и призналась, что сдала украшения в ломбард. По данному факту возбуждено уголовное дело. Костомукшанка победила в чемпионате по компьютерному многоборью. Татьяна Добродеева, руководитель сообщества серебряных волонтеров Костомукши, объединение 10-й регион, заняла первое место на региональном этапе 16-го всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в общем зачете среди женщин. Татьяна Васильевна набрала 52 балла из возможных 53. В чемпионате приняли участие женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет. Всего за победу боролись более 60 участников. На выполнение 30 заданий всем участникам давалось 3 часа. Пенсионерам требовалось продемонстрировать навыки и компетенции при работе на смартфоне и знание правил цифровой безопасности. И третий блок заданий включал в себя поиск информации по событиям, людям, культуре и духовной жизни людей. Теперь победители регионального этапа будут представлять Карелию на всероссийском чемпионате в июне в Рязани. Всего их 6. По 3 среди мужчин и женщин. Далее новости Калевалы. Активисты движения первых Южкозерской школы заняли 3 место во всероссийском конкурсе «Первичек». В течение 7 месяцев команды со всей страны выполняли более 212 тысяч заданий, включая социально значимые дела. Южкозерцы совместно со своим руководителем Людмилой Лесанин приняли вызов и стали участниками конкурса в номинации «Лига возможностей». Теперь в качестве награды Южкозеро получит денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Эти средства станут отличным подспорьем для реализации новых идей активистов и развития школьного пространства. В Карелии стартовал новый сезон федерального проекта «Чистая Арктика». Первая арктическая уборка нового сезона прошла в Сегеже на Солдатском пляже. Экодобровольцы расчистили дорогу на песчаной косе от сухостоя, валежника, собрали накопившийся мусор. В этом году в Карелии запланировано 16 таких уборок на 5 арктических территориях республики. В Беломорском, Кемском, Сегежском, Костомукском округах и в Каливальском районе. «Чистая Арктика» проводится в рамках президентского нацпроекта «Экологическое благополучие». Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». Смотрите на летние краски с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в «Эль-Маркете» на Антиканина 20, второй этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эль-Маркет» Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо. Столбик термометра поднимется максимум до 11 градусов выше нуля. Ветер до 3 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, будет переменная облачность. Температура воздуха плюс 10, плюс 14 градусов. Осадков синоптики не обещают. И сохранится легкий ветер до 2 метров в секунду. В Каливале сегодня плюс 7, плюс 11. Без осадков ветер до 3 метров в секунду. Завтра в Каливале воздух погреется до 17 градусов. Тепла, осадков синоптики не обещают, сохранится легкий ветер до 2 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Радиодесерт от Ирины Панафы.
4: Друзья, всем привет. Вторник, кажется, решил побаловать, друзья, нас романтичной дождливой погодой. Но укутываться впред пока рано, лучше устраивайтесь. А поудобнее, друзья, у приемников я, значит, открываю нашу музыкальную кондитерскую и буду угощать вас теплыми согревающими радиодесертами. И надеюсь, друзья, что этот день станет намного уютнее.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньих тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
4: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
3: Качество супер.
4: Короткие сроки.
3: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
4: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
3: Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Стол эфирный накрыт, и я отправляю, друзья, первые горячие приветы и поздравления Алексею Бояркину. Леша, ну, во-первых, с днем рождения вас. Я желаю вам, Алексей, крутого настроения, здоровья крепкого, огромных успехов во всем, Алексей. Пусть пасмурная погода за окном не мешает, Леша, вашим, надеюсь, кстати, грандиозным на сегодня планам.
2: Если хочешь танцевать,

самые теплые поздравления уже летят для Михаила Иванцова. Михаил, желаю вам сегодня отличного дня, Миша, праздника. Желаю вам энергии, обязательно больших побед, Михаил, и легкой судьбы.

0: Радио Десерт всегда подается вовремя.
1: Ну а сейчас по ту сторону эфира летит уже поздравление для Евгения Максимова. Евгений, я вас поздравляю с днем рождения. Женя, хочу пожелать вам душевного спокойствия, семейного тепла. Пусть все вам всегда легко удается.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе, и только в Силе, при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе. До 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НП 304-100-103-300.
3: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Радіодесерт. Вишенка на іменинном торте.
1: Следующий душевный привет летит к Виктору Рюпе. Виктора, принимайте вы мои поздравления. Виктор, от всей души желаю вам сил, надежного плеча. Виктор рядом в любой ситуации. Ну, побольше простых, но важных поводов для радости.

0: И еще одно теплое пожелание отправляется к Алексею Федорову. Леша, поздравляю вас с Днем Варенья. Желаю вам, чтобы удача никогда от вас, Алексей, не отворачивалась, здоровья не подводила. Ну а в жизни было как можно больше светлых и счастливых дней.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Что говорят астрологи?
1: Что люди, рожденные сегодня, неординарные, творческие и активные личности. Они не любят выносить на всеобщее обозрение свои чувства и эмоции. Переживают их в одиночку, без посторонней помощи и участия. Такие люди решительно действуют и прагматично мыслят. Они планируют каждый свой шаг и просчитывают выигрышные партии. Стратегическое мышление их редко подводит. В делах они надеются исключительно на себя. Точно соизмеряют свои силы и возможности, поэтому их дела редко заканчиваются неудачей. Люди, рожденные сегодня, трудолюбивые и настойчивые личности. Им бывает сложно остановиться и сделать паузу. Они часто зацикливаются на поиске совершенства. Люди, рожденные сегодня, трудолюбивые и настойчивые личности.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Ну и давайте, друзья, прощаться. До завтра. Всем классного продолжения. Я Ирина Панова. Пока.

0: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не буду тебя целовать.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный УАЗ «Патриот» поступит в продажу осенью. В руководстве Ульяновского завода подтвердили поставленные ранее планы. Напомним, обновление принесет «Патриоту» модернизированный бензиновый двигатель и новый турбодизель, а также новую механическую коробку передач и ряд других доработок. Аналогично обновятся пикап и профи. «Баик» расширит модельный ряд в России. Подробности пока неизвестны, но речь может идти о нескольких новых моделях. Выпускать их будут в России, чтобы добиться оптимальной цены. Сейчас в российской линейке «Баик» 5 моделей. Седан U5+, кроссоверы X55 и X75, внедорожники BJ40 и BJ60. ГАЗ представил новую платформу для «Газели». Она рассчитана на линейку грузовиков от 2,5 до 4,5 тонн. У новой платформы нет рамы, современная подвеска и самая низкая в классе погрузочная высота. На ней можно выпускать машины с традиционными двигателями, а можно электрические и гибридные. Отношение к современным турбомоторам у автовладельцев осторожное. Мол, они одноразовые. Проходят 150 тысяч и разваливаются. То ли дело проверенные старые миллионники. Доля истины в этом есть. Ресурс современных моторов действительно меньше. Зато они динамичнее, экономичнее и экологичнее. И вполне способны пройти 300-400 тысяч. Главное, их правильно обслуживать. Как это делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
4: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
3: Внимание! Правильный ответ.
5: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
6: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
3: Вот это Ситилинк!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

словно поезд. Скидящих средств вылечить мою боль не существует подкидящих средств. Бесконечные двери нет следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Костомукше накануне торжественно открыли отделение неврологии. Теперь это самостоятельная служба по оказанию специализированной неврологической помощи. Заведующим отделением неврологии назначен Николай Королев, бывший костомукшанин, который после завершения ординатуры вернулся в родной город, пишет 64-я параллель. Сейчас в новом отделении 16 коек, 11 из них – это первичный сосудистый центр, где оказывается помощь больным с острым нарушением мозгового кровообращения. Также открыты койки общей неврологии. Там обследуются и получают лечение пациенты с заболеваниями позвоночника, нейродегенеративными заболеваниями, пациенты с последствиями перенесенного инсульта, черепно-мозговой травмы, с опухолями головного мозга, ДЦП. Создание нового подразделения – один из первых этапов комплексного плана развития межрайонной больницы номер один. «Сад памяти» – международную акцию по лесовосстановлению провели в Костомукше уже в седьмой раз. В этом году событие состоялось 29 мая. На делянке Ладвозерского участкового лесничества добровольцы с сотрудниками Костомукшского лесничества высадили 2000 сеянцев сосны с закрытой корневой системой. Сеянцы для посадки приобрел арендатор лесного участка Сегежский ЦБК. Как прижились сеянцы, можно будет оценить уже осенью. Инженер по лесовосстановлению Костомукшского лесничества Ирина Тарбенко отметила, что с каждым годом у нас в округе лес рубят все меньше. Плохая тенденция для экономики, но хорошая для природы. Россияне теперь могут отслеживать судебные документы через госуслуги. Председатель Верховного суда России ориентировал нижестоящие инстанции на преимущественное использование электронных каналов связи. Это, по его мнению, позволит гражданам знать о судебных процессах, в которых они вовлечены, сторонам оперативно получать извещения и документы. На госуслугах запустили и книгу жалоб на «Озон» и «Валберис». Сервис позволяет покупателям в досудебном порядке решать споры о возврате товаров и денег, а ответ от агрегатора придет в личный кабинет в течение 7 дней. Об этом рассказали в ведомстве. Эксперимент реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей». Поводом для жалобы может стать отказ в возврате товара надлежащего качества в течение 7 дней после покупки, отказ в возврате стоимости товара при его возврате в тот же срок, а также превышение срока возврата денег за отмененный заказ. Рассмотрение обращения займет до 7 календарных дней. В Костомукше расследуется уголовное дело о краже золота. Жительница одного из дачных кооперативов обнаружила, что из ее дома пропали золотые украшения на сумму более 60 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что незадолго до этого у заявительницы гостила подруга. Она жаловалась на финансовые трудности и просила денег в долг, но хозяйка не смогла ей помочь. Больше из посторонних никто в дом не заходил. Позже 45-летняя гостья созналась в краже и призналась, что сдала украшения в ломбард. По данному факту возбуждено уголовное дело. Костомукшанка победила в чемпионате по компьютерному многоборью. Татьяна Добродеева, руководитель сообщества серебряных волонтеров Костомукши, объединение 10-й регион, заняла первое место на региональном этапе 16-го всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в общем зачете среди женщин. Татьяна Васильевна набрала 52 балла из возможных 53. В чемпионате приняли участие женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет. Всего за победу боролись более 60 участников. На выполнение 30 заданий всем участникам давалось 3 часа. Пенсионерам требовалось продемонстрировать навыки и компетенции при работе на смартфоне и знание правил цифровой безопасности. И третий блок заданий включал в себя поиск информации по событиям, людям, культуре и духовной жизни людей. Теперь победители регионального этапа будут представлять Карелию на всероссийском чемпионате в июне в Рязани. Всего их 6. По 3 среди мужчин и женщин. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». Смотрите на летние краски с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в «Эль-Маркете» на Антиканина 20, второй этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эль-Маркет», Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо. Столбик термометра поднимется максимум до 11 градусов выше нуля. Ветер до 3 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, будет переменная облачность. Температура воздуха плюс 10, плюс 14 градусов. Осадков синоптики не обещают. И сохранится легкий ветер до 2 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд» и доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукши». Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-4486. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, УГРН 119-001-201-663. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.

0: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Просто и модно». Стилисты обозначили главный тренд в одежде на лето. Это естественность. Эксперт Дарья Белозор перечислила целый ряд модных направлений на лето. Она заявила, что в предстоящем сезоне популярными будут естественные и расслабленные силуэты в одежде. Набирает обороты тренд на умную простоту. Свободные брюки из легких тканей, мягкие костюмы без жестких линий и рубашки оверсайз. Вещи должны выглядеть так, будто в них легко дышится. И это не метафора, а реальный запрос моды, подчеркнула стилист. И посоветовала заодно выбирать вещи в природных цветах, оттенках песка, оливкового масла, сливочного белого, выгоревшего голубого. По поводу материалов выбирать лучше одежду, сшитую из льна, тонкого хлопка, сетки и полупрозрачных материалов. Лето 2026 – это игра фактур, когда даже простой образ выглядит дорого за счет материала, объяснила эксперт. Остается нынче в моде и тихая выразительность. Она проявляется в необычном крое, асимметрии, интересных деталях, например, в обуви это минималистичные сандалии, плоские мюли, а в аксессуарах – мягкие сумки без жесткой формы. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. До 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви. Летние коллекции модного итальянского бренда «Regina Bottega». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.
3: Жанна Вин.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?